скрет ползти на всю страну трубач трубит, трубаш на всю страну трубит, и потому своем трубаш талант его совьем мой Дитеман, совьем мой Дитеман. На мамаха!